Рассказывали не раз, как ты рассказывали что-то про крестьян. Для этого мы отмечаем крестьян, это такой крестьян, который не платил из него, куда не живет, но не пользуется никакой деньги.